пьянство и наделать чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.

месяц. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Как вот тебе указ? А что мне этот вертик, разбойник, о, Гришка, ты? Вон, а что ты, Господь, с тобой?

цеху биться тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царя.

0: Князь Василий Иванович Шуйский, чего он пьет?
1: Шуйский, Савелий, постой, скажи, что ради сидеть князя, и ждем, скажи, весь гнева его беседы.
0: Вечер пути на хаот, пришел с доносом, на Шуйского призвал своих прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

сейчас, чтоб найти, просто градила со стороны, чтоб ни одна душа не прелеса за этого, чтоб сами все перешали спрашивать, чтоб боли не перешали спрашивать, чтоб ай. Или нет, постой, постой, шуиски. Неправда, это месть затейлива. Слыхали ты когда-нибудь?